0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
3: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.